Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Bye.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
9: «Лав-Радио».
10: «Лав-Радио». Саундтрек твоей любви.
11: «Лав-Радио».

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Jetour Dashing». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
2: «Jetour Silver», Магнитогорск.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58-11-58.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в мае гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант «Акс» 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
11: «Лаврадио».

Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 60.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
8: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
9: «Лаврадио».

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня. Москва. Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом.
4: Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Love Radio. Кирилл

Каждый день нужно это самое вдохновение. Сегодня желаю вам быть такими же беззаботными, как водитель Сергей, который меня сегодня вез на работу. У каждого есть разные ассоциации с местами, куда он едет. Вот мы подъезжали к нашему зданию, к нашей студии. Он такой: «О, а в меня же здесь курьер въехал». Думаю, есть и такая фобия. При всем очень спокойно, я думаю, как же это все разрешилось. Говорит: «Бац, и въехал мне прямо в заднее колесо, в заднее крыло». Я думаю, наверное, как-то вызывали каких-то сотрудников, что-то было. Он говорит: «Ну что, и как, все закончилось?» «Да ничего, пятерку дал и разъехались». Вот и чтобы в вашей жизни все так же просто разрешалось. Пятерку дал и разъехались. Думаю, легко обошлось. Он говорит: «Ну да». Потом всю ночь меня немножко потряхивало, пока я работал. Представляете, у человека есть новая фобия. Что где-то вот этот же курьер, который воспринимает колеса как мишени и не видит препятствий, опять из-за угла неожиданно появится. В общем, курьеры, если вы нас слушаете, аккуратнее. Где-то едет один Сергей, он чуть сильнее волнуется из-за того, что вы переезжаете пешеходные переходы. Ну а мы будем начинать традиционно с треков, под которые мы сегодня просыпались. Поставим вам пару внеформатных треков здесь. Также разберемся, что там с астромониторингом, астропрогнозом и что происходит в мире у настоящих звезд. Ну а пока что Эбен и Холлоу. Давайте просыпаться.

0: Алок и Hear Me Tonight. Здесь в эфире Love Radio, красавцы.
1: Hear Me Tonight. Он в конце просто кричит: детка! И его обрывают где-то. Это, видимо, как раз-таки те самые друзья, которые его в такси запихнули и говорит: все, домой, домой, baby! И все, никакая детка его Tonight не услышала.
0: Ну, по крайней мере, мы это оставили в MP3.
1: А потом...
0: Детка переслушает.
1: А он же где-то потом это переложил куда-то, и появилась песня Baby Tonight.
2: Baby tonight, девочка,
0: ночь ты меня называй. Вот под это мы не просыпались сегодня.
1: Да, есть другие треки, которые сегодня нас будили. Допустим, я нашел легенький такой околофанковый трек Jazz Be Senorita. Oh. И горячий.

0: Сеньорита. Красивая музыка, действительно хорошая. У меня тоже сегодня что-то связанное с музыкой русской. И что-то, а кто-то, это Лила, это Катя. Мы, конечно, с ней знакомы. Она бывала, была в этой студии, бывала. И вот ее работа «Москва, гудбай» как-то почему-то прошла мимо меня, прошлогодняя работа. Но она такая приятная.
1: Она из Москвы быстро уехала.
2: Себя, я сама не своя, я сама не своя сейчас. Я сажусь в машину, чтобы не

0: такая Лила и Москва Гудбай.
1: И забирайте также плейлисты Jazzy, Senorita, пополняйте и слушайте, продолжайте слушать нас и наш Morning Routine.
2: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
6: Jetour Silver, Магнитогорск.
7: Множество разных хлопот и забот доставляют сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом»...

0: ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмо». Милый дом. Все нужное в нем.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza, все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
4: Телефон доставки 58 11 58.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Бах и Маза Уэй в эфире Love Radio.
1: 3, 2, 1.
2: Самые точные предсказания на этот день с использованием звезд. Давайте разбираться.
3: Овны.
0: Нет ничего лучше гармонии с самим собой. Сегодня вы ее достигнете.
3: Тельцы.
2: Сегодня особенно важно тщательно взвешивать все за и против при принятии решений.
3: Близнецы.
0: Ваша сила в словах. Удачно подойдут встречи, переписки, а пройдут встречи, переписки и переговоры.
3: Раки.
2: Сдерживать бурю эмоций будет крайне сложно. Ну, вы уж постарайтесь.
3: Львы.
0: Хороший день для того, чтобы заявить о себе. Почему я посмеялся над раками, я так и не понял.
3: Девы.
2: Полагайтесь только на себя. Окружающие в этот день будут слишком эгоистичны.
3: Весы.
0: Вы на пороге необычных знакомств.
3: Скорпионы.
2: Будьте осторожнее с финансами. Вы можете потратить деньги впустую.
3: Стрельцы.
0: Появится желание расширить круг общения. Не отвергайте новые знакомства.
3: Козероги.
2: Сосредоточьтесь на одном деле. Именно так вы получите заметный результат.
3: Водолеи.
0: У вас начнется новая глава в личной жизни.
3: Рыбы.
2: Интуиция сегодня не подведет. Доверяйте внутреннему отклику.
1: Красавцы. Love Radio.

0: что сидишь? Иди танцуй. Мари Краймбрери в эфире Love Radio.
1: И приглашает нас, кстати, еще и Николас Кейдж. Что же с ним немножечко потанцевать в один из последних, возможно, уже раз. Сколько уже ролей было у Николаса Кейджа, и теперь он решил стать супергероем. Добрался, наконец, до супергероики. Побывал на премьере собственного сериала.
0: Он же уже в пипце играл. Это что-то типа супергероя.
1: Типа супергероя. А теперь прям официально классический супергерой. Ну, не совсем, просто это супергерой нуарный. Знаешь ли ты, что с ним выходит новый сериал «Паук Нуар», где он будет... Человеком-пауком, но в 30-х.
0: Да ладно.
1: Это сериал, кстати, который выпускают в двух форматах: цветном и черно-белом. Если ты хочешь погрузиться прямо в атмосферу 30-х, ты можешь в ЧБ смотреть.
0: Ну да, тогда
1: сериал.
0: У людей не было цветных глаз еще. И
1: да, весь мир был такой.
0: Да, да, да, черно-белый.
1: Потом, как телевизор раскрасились, и люди такие, ничего себе,
0: ты думаешь,
1: было.
0: Почему красные так в России стали популярны? Это первое, что разглядели через черно-белые краски.
1: Было тяжело. Ну а Николас Кейдж говорит, что ему вообще не важно, кого играть, красных, белых. Играл, говорит, и злодеев, и героев. Нет, и для меня они оба важны.
0: Судя по тому, как весь Голливуд стебет его актерские данные, ему, в принципе, конечно, не важно, что играть.
1: Это так и есть. Кстати, отличный фильм. Вдруг, ну вот, вспомнили про Николаса Кейджа. «Свинья» называется фильм с Николасом Кейджем. Прекрасная завязка. Николас Кейдж – уставший повар, который сидит в лесу и выращивает трюфельную свинью, и зарабатывает на трюфелях. И приезжает кто-то и ворует его трюфельную свинью.
0: Ужасно.
1: И он, как Джон Уик, идет искать свою свинью.
0: Я хочу посмотреть это.
1: И я очень рекомендую.
0: Спасибо.
2: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха Березки. Лето начинается здесь. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Леди Гага, Ариана Гранде, Rain On Me в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой, 7.43 в столице. Всем доброго утра, здравствуйте.
1: Поздравляем вас, вы живете среди экстрасенсов. Треть молодого поколения считает себя практически экстрасенсами. С таким заголовком выходит новость. Согласно новому исследованию, значительная часть зумеров считает свою интуицию почти сверхъестественной способностью.
0: Ну, это нормально, это пройдет потом.
1: Они заявляют, что их внутреннее чутье практически никогда не ошибается. Но а у вас... Просто когда ты молодой, у тебя выбор. Я не ошибся и заказал нужный бургер в ресторане. Да, интуиция меня не подвела.
0: Ну или там на экзаменах не ошибся тоже с выбором ответа.
1: Да, выбор, то да, на ЕГЭ Б выбрал, и Б было правильным ответом. Yeah. Многие из респондентов прямо назвали себя практически экстрасенсами. При этом в среднем представители этого поколения испытывают около 2 подобных моментов в месяц. Отлично посчитали статистику. Вдвое чаще, чем бэби-бумеры, у которых такие случаи происходят примерно раз в месяц. То есть 2 озарения с тобой должно случаться.
0: Я помню, что, короче, у нас в наши зумерские годы была такая штука, мы назвали ее мутика. Угу. И это, типа, даже не целеполагание, а ты придумываешь, что должно быть позитивное событие, и веришь в это. И позитивное событие случается. Ну, например, твой маршрутный транспорт приезжает вот в ту минуту, когда ты приходишь на остановку.
1: Сейчас мутика называется аффирмацией.
0: Да, ну нет, аффирмация — это когда ты проговариваешь себе бесконечно.
1: А но ты как не бы проговариваешь разве?
0: Полагаешься на это. Ты как бы посылаешь энергию в то, что будет
1: у
0: позитивный
1: исход. У этого тоже есть название, кстати.
0: Ну, вот это этой же сферы. Трансерфинг реальности еще по-другому его называют. Вот мы верили в это, и это работало.
1: Но трансерфинг реальности, он же мутика.
0: Да, но оказалось, есть еще второе.
1: Расписание автобуса?
0: Скрытый камень, нет. То есть, если ты позитивно мыслишь, события складываются, и ты полагаешься на вот этот трансерфинг, и он идет с тобой. Но только у тебя негатив в голове, все сразу рушится.
1: Да, да, так коучи нам и говорят. Чаще всего говорят, в каких сферах такое пригождается. Чаще всего не просто знают, что что-то не так, без очевидных объяснений, ничего себе. Это называется, кстати, тревожность, друзья. Чувствуют неискренность собеседника, это эмпатия и прорицательность. А потом в вопросах финансов зумеры и бэби-бумеры демонстрируют одинаковую чуйку, не особо часто озаряет. Ну, тут тоже знания нужны.
0: Если бэби-бумеры, то мы не вложились куда надо в определенный момент.
1: А в сфере знакомств 6-е чувство идентично развито у зумеров и миллениалов. Отлично, видимо,
0: а бэби-бумеры, наверное, туда еще
1: родители. Еще раньше, да, это
0: мы тоже
1: раньше миллениалов.
0: В конце 80-х.
1: Среди типичных проявлений интуиции респонденты чаще всего называли дурное предчувствие перед событием, ощущение, что что-то должно случиться. Это одно и то же. Мысль о человеке прямо перед тем, как он написал, да, это вот я сейчас скажу, и проедет синяя машина. О, синяя машина. А также способность считать ненадежного собеседника или предугадать его слова.
0: Это все работает, ребят. Верьте. Верьте дальше. Все работает.
2: Красавцы Love Radio пришли.

0: дай. Давай, давай. Не стой на месте. Дай, дай. Шакира и Бурный бой в эфире Love Radio. 7.50 столицы, и москвичи в восторге от обновленного Ленинградского вокзала. Наконец-то, спустя несколько лет ремонта, не придется идти вдоль забора, чтобы попасть на пути и уехать в Питер. Можно попасть на вокзал, а там стильный ремонт, минималистичная кофейня, рабочая зона с красивым видом на город.
1: Подвох какой-то.
0: Чистые туалеты, сэр.
1: Это и был подвох.
0: Современные камеры хранения.
1: Пока чистые туалеты.
0: Да. Подвоха никакого нет. Есть единственное, что раньше, мне нравилось, ты выезжаешь из Ленинградского вокзала и едешь в Санкт-Петербург, попадая на вокзал Московский, и видишь, что это два идентичных здания чуть-чуть отличаются. Ну, например, вкуснейшая бургерная не на правах рекламы Carl's Jr. была, например, всегда в питерском вокзале. А все, остальное все было плюс-минус похоже. Теперь же это разительное отличие.
1: Надо срочно отправить какую-то делегацию из Москвы, начать потихонечку по камушку оборудовать уже питерскую версию вокзала, подтягивать их исторически. Ну, показывает, да, насколько история по-разному обошлась двумя вокзалами, двумя городами и двумя бюджетами, которые выделяются.
0: Давайте все вместе, всей страной подпишем петицию. Лет на 10 столицу в Питер перенесем вместе с мэром нашим московским. Пусть он там все подтянет. И назад.
1: Может, транша достаточно просто? Скинемся всей России по 100 рублей. Починим вокзал.
0: А мы и так скидываемся. Туристический сбор уже ввели.
2: Реклама. Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
10: Я люблю тебя.
9: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
8: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Новостройки станут дороже, контроль за IP-адресами граждан усилен. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в нашей стране к концу прошлого года достиг 90%. Это следует из данных Росстата. В Центральной России стоимость квадратного метра в новостройках уже почти в два раза выше, чем в готовых домах. Разница в цене продолжает увеличиваться и в целом по стране. По словам экспертов, ситуация связана со льготной ипотекой и перегревом рынка. При этом снижение спроса может привести к отдельным скидкам от застройщиков, но полноценного падения стоимости нового жилья не будет, и в этом году оно продолжит дорожать быстрее ожидаемой инфляции. Роскомнадзор усилил контроль за IP-адресами россиян. Как пишут «Известия», ведомство оштрафовало 85 операторов связи за непредоставление соответствующих данных. Контроль за IP-адресами необходим в ситуации, когда российские компании и госорганизации подвергаются кибератакам. Кроме того, эта информация важна для противодействия спаму. Чарли Хиттон стал новым Шелби. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Модх Чой Баинди отметится в утреннем шоу «Красавцы». Тебя ждут подробности хита «Шаде» и фирменные испытания ведущих. Начинаем ровно через 2 часа. Подключайся и наслаждайся. Увлечение фастфудом в детстве меняет структуру мозга. Согласно исследованию иностранных ученых, ультрапереработанная еда наносит удар по гипоталамусу, который отвечает за поддержание энергетического баланса и регулирование аппетита. У детей, что выросли на фастфуде, вредные пищевые привычки сохраняются на протяжении всей жизни. О других интересных и актуальных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня!
3: Дети, взросленные фастфудом, отличаются от детей, выросших на классической еде.
4: Берегите ваш гипоталамус, говорят нам ученые. Не ешьте всякий фастфуд, иначе всю жизнь так и будете. Сейчас разберемся.
5: Береги гипоталамус с молоду.
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Да, это мы. Всем привет, доброе утро, здрасте. 8 часов и 3 минуты в столице. Увлечение фастфудом в детстве меняет структуру мозга. Страшные новости подъехали. Согласно исследованию иностранных ученых, наши этим не занимались, ультрапереработанная еда наносит удар по гипоталамусу, который отвечает за поддержание энергетического баланса и регулирование аппетита.
4: Ты сегодня фастфуда, что ли, поел?
3: Я вчера поел фастфуд.
4: Это что сейчас было?
3: Удар по гипоталамусу.
4: Я бедный твой гипоталамус.
3: Доступно изобразил. Это не по мы.
4: Ну да, я так бы не понял. Ну смотрите, доступно объясняем слова. Значит, шаг — это вот так вот ходим. Потом удар — это и так далее.
3: Хлопок. Удар — это вот.
4: Что ж такое-то? Алло, алло, алло.
3: Главное,
4: да,
3: что все работало.
4: Алло, дальше. Алло, алло.
3: На связи. Короче, смотрите, нельзя детям фастфуд. Все же знают это и без того. Ну, все знают, что детям нельзя фастфуд.
4: Ну, те, кто рос на фастфуде, уже не знают. У них гипоталамус изменился. Они же не понимают, что есть реальность, что нереальность.
3: Ну, вот вредные пищевые привычки сохраняются на протяжении всей жизни. Если вы часто, ну, вот ребенку давали этот картофель фри, который он так просит, вот эти наггетсы вот с этим соусом, это все нужно исключать. Я вот думаю, а как? Вот ты каждый раз ты приходишь в торговый центр, и ты видишь на фудкорте огромное количество подростков. Потому что недорого, и потому что, ну, чертовски вкусно.
4: Да они ничего там не берут на фудкорт.
3: Да я вижу, они берут, я вижу, они идут, и вот эти вот маленькие свои...
4: Фудкорт.
3: Да я вижу, они берут, я вижу, они идут, и вот эти вот маленькие свои свертки едят.

0: Всем нужно пройти курсы по готовке в современном мире, особенно миллениалам, потому что у нас есть там 4 блюда фирменных, а остальное все не получается у нас. Ну, я и мои знакомые так живут, может быть, у вас по-другому.
1: Остальное все лень, скорее.
0: Вот, нам нужно преодолеть эту лень и детей кормить изысками домашней кухни.
1: Кто-то против.
0: Я предлагаю работодателям выделять нам время раньше с работы, чтобы мы могли уйти, чтобы мы могли готовить.
1: Да, береги гипоталамус молодость.
2: Красавцы Love Radio пришли.

0: Tame Impala, Джейни, Дракула в эфире Love Radio. Для всех тех, кто скрывается от солнца в массажном салоне, где-то рядом с пляжем или не рядом с пляжем.
1: Доброе утро, девочки.
0: Суперподводки с утра.
2: Доброе утро, девочки. Это наша рубрика. Всем доброе утро. И парни тоже. Просто было название. Мы обсуждаем здесь различные темы. Сегодня решили поговорить про мужчин-массажистов. Вот, девчонки, как ваши мужчины относятся к тому, что массажист у вас тоже мужчина?
0: Ага.
2: Возникает ли какая-то ревность в моменте? Вот все, я на массаж сегодня схожу.
0: К кому? Михаилу.
2: Кто это тебя там мять будет?
0: Михаил.
2: Какой массаж?
0: Так хорошо мне спинку промял.
2: Потом сразу же всплывает диалог из криминального чтива. Это всего лишь массаж стоп. Ну как ты считаешь, массаж стоп это уже тоже
0: он,
2: что-то?
0: Ты думаешь, он выкинул его из окна просто из-за массажа стоп?
2: Ну, есть же этот диалог, а значит есть и тема ревности к мужчине-массажисту. Девчонки, случалось ли у вас такое, что мужчины вас ревнуют к мужчине-массажисту, у вас какие-то неловкие диалоги, как вы выходили из этой ситуации? Если никогда такого не было, расскажите, что вы обсуждаете, может, вы просто все зашучиваете. Ну и, парни, напишите, вот вы сами, девчонок, ревнуете к мужчинам-массажистам или все?
0: Отпускаете ли вы к девчонок-мужчинам-массажистам? Плюс еще, девчонки, может быть, есть мнение, что я сама не записываюсь к мужчине-массажисту, да? И, ну, если вдруг мужчина ваш отпускает вас к мужчине-массажисту, отпустите ли вы его к массажистке-девочке? Это как бы второй вопрос. Он не
2: или пусть
0: не
2: мужики
0: основной.
2: Друг друга сами наминают. Как вы считаете?
0: Нормально.
2: 8-915-300-106-6. Пишите ваше мнение. Вот ревнуют ли вас девчонки, ваши мужчины к мужчинам-массажистам?
1: Доброе утро, девочки.

0: Это Your Books и Graceland в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» мы обсуждаем мужчин-массажистов. Девчонки, как ваши мужчины относятся к тому, что специалист тоже мужчина?
1: Вот Александр нам пишет. Ну, конечно, я ревную. Я сам могу сделать массаж. Причем разный и разных мест. Поэтому моя жена ходит на массаж ко мне.
0: Ну подожди, Александр, ну у тебя профессиональный курс массажа. Просто есть массажист там для релакса какой-то, знаешь, вот в каком-нибудь спортивном комплексе. Ты сходил, позанимался, и там есть человек, который сделает тебе массаж. Но есть же медицинский массаж, когда ты приходишь в клинику, и там совсем другой подход. Там тебе находят эту мышцу, там прожимают.
1: Думаю, это не про этот массаж, кажется.
0: А, ты вот этот имеешь в виду?
1: Про массаж разных мест. Хорошо, что Александр это уточнил, потому что, видимо, жена искала разные предметы, ну, разные поводы, чтобы все-таки сходить на массаж. Говорит, ну, а мизинец мне кто сможет профессионально промять? Ты знаешь какие-то тактики? Он говорит, я смотрел «Кунг-фу панду», мизинчиковый захват УСИ, бац, и самый лучший массаж все равно сделал в любом случае.
0: Ну, если, Саша, ты вот настолько на все руки мастер, ну, так тогда удачи тебе в отношениях и дальше.
1: Ну, слушай, я все точно так же. Ну, правда, у меня не возникает этих вопросов, но я просто сам делаю массаж. И
0: ты все. Прям круто, профессионально делаешь массажи?
1: Да. Сейчас я тебе покажу.
0: Ты обучался?
1: А?
0: Ты обучался?
1: Ну, не то чтобы обучался, но...
0: Жизнь научила.
1: Честно признаться, меня спрашивают, обучался ли я. А я не обучался, поэтому, может, я все делаю плохо и ломаю кому-то спины.
0: Это жизни калечишь. Дарья пишет, сама не записываюсь. Вдруг понравится. Вот эти радостные глаза и т.д. Объясняй потом, что ты не олень. Ну, видимо, мужчине объясняй, что не было измен. Вот это имеется в виду.
1: Ну, так ее и не было. Это же... Ну, ладно, это опять начинается диалог из криминального чтива. Это же просто массаж.
0: Ну, вот о том и речь. Но некоторые-то мужчины к этому относятся достаточно вот серьезно. Ну, как? Какой-то. Я признаюсь, однажды поехали мы в Турцию с моей бывшей. И пошли вот это вот, знаешь, хамам, вот это вот суперэкскурсия. Там ты идешь одни, водопад, грязь лечебная, потом соленое вот это озеро. А в конце ты попадаешь в хамам, где тебе делают массаж. Двое турок. И лежим я, лежит бывшая вот так вот. И я смотрю, какой-то мужик, симпатичный, кстати, женщину мою трогает. Мне это так сильно не понравилось, что я больше в Турцию
1: не летал. Я улетел из Турции в этот же день.
2: Доброе утро, девочки. Реклама.
3: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе.
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Катя Кабари, Ивана Мур, кукла в ремиксе. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. 8.30 столицы. И сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» обсуждаем, как относятся девчонки ваши мужчины к тому, что у вас мужчина-массажист.
1: Если вдруг возникает какая-то ревность или неловкие ситуации, или наоборот, все хорошо, то обязательно напиши нам 8-915-300-106-6. Вот Алена нам рассказывает, муж категорически против, чтобы массаж мне делал мужчина. Иногда подшучиваю на эту тему, но мне и самой комфортнее, если это девушка. А вот он к мужчине никогда не пойдет. Говорит, что он традиционной ориентации, другим мужикам себя лапать не даст. А я его в целом, ну, понимаю, поэтому спокойно отношусь к его массажисткам. Тем более, я их всех видела, по рукам, видимо, била, зло на них смотрела. Все, зафиксировали.
0: Принято. Хорошее сообщение. Леонид пишет: «Доброе утро, здрасте всем». И он считает, что нужно поговорить с мужчиной-массажистом, найти какие-то общие темы. И тогда мужчине, отпускающему свою девушку на массаж к этому мужчине, будет спокойно. Он, типа, встретится с ним.
1: Ну, как с другом.
0: Поймет, что за человек.
1: А другу спокойно можно доверить.
0: Да?
1: Так? Ну или не так?
0: Не знаю. У меня в институте были курсы массажа, пишет Александр. Разного. И расслабляющего, и лечебного, и восстановительного. Разного. Поэтому я умею. Если не хотите пускать свою даму на массаж, учитесь делать сами. Это несложно.
1: И это правда. Можно не просто ведь ревновать. Можно что-то сделать. Какой-то шаг для того, чтобы не просто закрыть дверь и сказать: «Ты никогда не пойдешь». А сказать: «Ты никогда не пойдешь. Ты ляжешь на стол, и сейчас я сделаю тебе массаж».
0: Есть еще ваши мнения. Мы их продолжаем собирать. 915-300-106-6. Отправляйте в удобный мессенджер. Заглядывайте в популярный мессенджер под кружочком. Пишите тоже ваше мнение. И это все прозвучит совсем скоро.
2: Доброе утро, девочки!

0: Открой новый календарь и проверь, есть ли там запись к массажисту у твоей девчонки. Доброе утро, девочки. В этой рубрике сегодня обсуждаем, как ваши парни относятся к тому, что ваш мужчина массажист.
1: Ревнует или нет? Вот Андрей нам пишет, что...
0: Ваш массажист мужчина, вот так правильно.
1: А чего? Ревновать? Ведь врач — это бесполая профессия, а массажист — это врач. Поэтому, пожалуйста, пусть себе идет.
0: Вот, Андрей, это трезвая мысль. Здесь Игорь присылает стихотворение. Надо его почитать предварительно, на всякий случай. А то вдруг мы дойдем до строчек, которые не для эфира. Ну, а Анима пишет, ревновать будет мужчина.
1: Конечно, многие мужчины ревнуют, мы это уже выяснили. Но вот некоторые вспоминают, что это врач. Ну вот, допустим, есть... Медицинский массаж, безусловно. А вот если это просто именно массажный салон, там он тоже считается врачом, или это уже отдельно только массажист?
0: Непонятно. Ведь бывает же еще какой-то, вот вспомните, пляж и рядом вот массаж.
1: Ну нет, здесь уже более очевидно, чем это вряд ли врач. Который, да, на шезлонге просто сидит. Да, давайте, может, помассажируемся здесь.
0: 700 рублей всего. 700. И шейно-воротниково еще 300.
2: Доброе утро, девочки.
3: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Girl, это Гвен Стефани в эфире Love Radio прямо сейчас.
1: Доброе утро, девочки.
2: У нас сегодня горячая просто тема. Мы обсуждаем массажистов мужчин. И как ваши мужчины, девчонки, отпускают вас к массажистам мужчинам? Спрашиваем у парней, ревнуют они или нет.
0: Ольга записала нам голосовое сообщение.
3: Всем доброе утро. Да, у меня была ситуация. Муж приревновал, узнал, что я пошла к массажисту. Спросил, где я. Причем он знает этого массажиста много лет. Спросил, где я, по какому адресу нахожусь. Приехал туда, сидел до конца массажа. Вот это был прикол.
0: Ну вот, бывает же, вот один из дней, да, вот всегда знал этого массажиста, никогда не ревновал, а сегодня именно шлея попала под хвост. И он такой, где ты? Где это?
2: Я видел много подобных видео, когда был юн.
0: Да, я сталкивался с обратной ситуацией. Массажистка, которая приезжает к тебе домой. Ну, это не там... 20-летняя какая-то, знаешь, массажистка взрослая, женщина, профессиональный массажист. Она приезжала вместе со своим столом, там, кремами, и было удобно. Ты заказываешь, ну, назначаешь время, она приходит, и прям дома у тебя делает массаж. Всей семье, жене, мне. Но! Но! Если была, допустим, только жена дома, и она приезжала, то ее муж, массажистки, заносил стол и уходил. Но если был еще и я, то ее муж заносил стол и усаживался на кухне и ожидал здесь, в квартире.
2: То есть это было просто негласное правило. Он просто заходил к тебе в квартиру, заносил стол и садился.
0: И сидел, ждал,
2: чай,
0: пока мне сделает массаж его жена. То есть он вот, типа, безопасность.
2: Хотя, личный телохранитель.
0: Ну да, но при этом эта массажистка приезжала ко мне в течение пары лет, и не менялась ситуация абсолютно. То есть тут не на доверии основано, а просто есть протокол внутренний, семейный. Если мужика массируешь, и я в этом доме вместе с вами. Вот такой вот.
2: Какой у него, наверное, хороший слух, выработанный за это время. Он еще сидит и не дышит на кухне. Он говорит, да, ну попробуй, только одно неловкое движение.
0: Я сразу ворвусь туда.
2: Угу.
0: Вот Елена нам пообещала выложить всю правду про массажистов и очень активно печатает.
2: Спрашивает, вы отсюда ответы читаете? Да, +7 915 300 106 6.
0: Да, отсюда читаю. Накидайте еще вариантов, потому что есть еще время, чтобы обсудить эту тему. Девочки, как ваши парни относятся к тому, что ваш массажист мужчина?
1: Доброе утро, девочки.

0: Андрюся Чеботина за бывшего здесь в эфире Love Radio. Главное, чтобы нынешний не стал бывшим, приревновав к твоему массажисту.
1: И вот к нам приходит анонимное сообщение. Я была свободна и ходила на массаж к мужчине. Ну и по итогу что? Осталось вечером у него под сериальчик и пенные напитки. Ясное дело, чем все кончилось. Сейчас видоски. Так что есть повод для ревности. Не зря мужчины ревнуют. Мы же девочки, растекаемся там под этими волшебными ручками. Я вот сейчас хожу к мануальному терапевту. Не вполне массаж, но похоже. Выправляет он меня. И нынешний мужчина не ревнует, он и сам к нему ходит. Ну, слушайте, мануальщики, конечно, прям дело. У меня, оказывается, и таз скошен был, и ключицы, и плечи. Всем советую сходить к хорошему массажисту. Я так полагаю, все перечисленное было результатом предыдущего вечера с еще тем массажистом. Неплохо провели тогда. Ну, удобный был просто диван, да.
0: Перекосило.
1: Перекосило немножко.
0: А вот мужчина ваш, это не тот массажист, случайно, с которым вы остались однажды вечером? И теперь он ходит к мануальщику. Ну, ты же не можешь сам себе спину массировать, если ты массажист.
1: Ну, я думаю, тяжело было бы с ним остаться. Тот точно должен был не пускать больше на массажи. Он в целом понимает, чем все может закончиться.
0: Ну, вот единственный человек, который пришел с таким сообщением, Елена, в самом финале нашей рубрики, она приходит и делает так, что все теперь не отпустят своих девчонок к массажистам.
1: Ну, или просто будут, не знаю, девчонки пока не замужние, видимо, можно еще ходить на массаж.
0: Потом все.
1: Потом мы не отпустим.
0: Нет, потом только по медицинским показаниям, и мы будем смотреть.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
14: Столько условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: В России изменятся правила сделок с недвижимостью. Google запустит ИИ-агентов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 июля начнет действовать механизм удаленных сделок с недвижимостью. Для их проведения потребуется электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия. Россияне смогут покупать жилье в другом городе без личных поездок. Однако остаются риски, которые связаны с кражей данных электронной подписи и фишинговыми сайтами. Российские интернет-компании активно внедряют нейросети в поиск и рекомендательные сервисы, однако не готовы полностью отказываться от классической выдачи и авторского контента. При этом в Google делают ставку на ИИ-агентов, которые могут самостоятельно анализировать информацию и выдавать юзерам готовые ответы вместо привычного списка ссылок. Летом компания планирует запустить таких агентов для мониторинга новостей, финансов, спорта и публикаций в социальных сетях. По словам экспертов, модель может изменить экономику интернета. Пользователи будут реже переходить на сайты СМИ и блогов, поскольку смогут получать готовую выжимку информации внутри поисковика. Победа московского «Спартака» в Кубке России привлекла дополнительное внимание к песне «Максим, знаешь ли ты». В воскресенье красно-белые стали обладателями трофея, переиграв в финале по пенальти футбольный клуб «Краснодар». Пик интереса к хиту исполнительницы пришелся на время около 20 часов 20 минут, когда завершилась серия 11-метровых. После этого число прослушиваний трека в Яндекс.Станциях выросло более чем в 3,5 раза по сравнению с таким же интервалом недели ранее. Песня «Максим» считается неофициальным гимном фанатов «Спартака» и звучит важные для клуба моменты. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Да, это мы, и ровно через час нас станет сразу пятеро в этой студии. И вы думаете, что к Гале Ростовой присоединятся еще две новостницы? Ничего подобного. Придут музыкальные гости. Это Мод, это Бай Индия и Хчо презентует
4: будем
3: свой трек.
4: Слушать главный трек, возможно, уже этого еще пока не наступившего лета, но просто все разорвавшие чарты уже в Шазаме второе место. Мировом люди ищут, людям интересно, что это за трек, он разлетается по всем социальным сетям. Узнаем, как они собрались, что вообще за трек Шаде играет там. Понятно, что мы танцуем сейчас под песню Шаде, но под какой трек танцует главная героиня?
3: Вот было бы любопытно, кстати, послушать и вообще узнать, как Шаде отреагировала, дошло ли до нее. Есть ли такое вообще?
4: Есть мнение от Шаде. Шаде, ты слушаешь? 8-915-300-106-6. Ждем.
3: Напиши.

0: Филатов и Кэрос Движ. В эфире Love Radio. Красавцы, с тобой продолжим.
1: Кириллица.
0: И перейдем к рубрике, в которой мы лучше узнаем иностранные песни благодаря знаниям языка.
2: Наш любимый артист, который всех предупреждает о том, что вот откуда-то из-за гор приближаются медведи. Богдан, Богдан, медведи. Он же Богдан Медведи.
0: Да, конечно, вы слышали эту песню. Имя такое примечательное для наших широт. Богдан Медведи.
2: И сейчас послушаем и поймем, что он пел все это время. Broken Heart называется песня.
0: Сломанное сердце, разбитое сердце.
2: И слышим куплет.

0: Очень много про свободу. Почувствуй свою свободу, почувствуй.
1: В конце было много про свободу, в начале про изменения. I thought that I could change.
0: Я думал, что я могу изменить.
1: Да, могу измениться. Change myself. Change. Нет, но, наверное, change, но все равно опять, что могут произойти перемены. All the shit you've been through.
0: Всю ту сложную жизнь, в которой ты прошла, да. Через сквозь которую ты проходишь.
1: Kinda late to blame.
0: Kinda late to blame. Late, kinda late. Кажется, что поздно. Для взрыва.
1: Смотри, kinda late. Kinda — это вообще слово, которое, ну, что-то типа довольно-таки.
0: Довольно-таки поздно?
1: Да. Kinda. To blame.
0: To blame. Blame — сиять?
1: Что? Blame — это винить кого-то.
0: А,
1: уже поздно кого-то винить. Blame.
0: Уже поздно кого-то винить.
1: Now nothing feels the same.
0: Now nothing. И они вообще ничего одинакового.
1: Теперь все кажется другим, да. Ничто не кажется тем же самым. Your eyes are stuck in silence.
0: Твои глаза замерли в тишине.
1: В тишине. Let me ease your pain.
0: Позволь мне твою боль ощутить.
1: Облегчить.
0: Облегчить.
1: Облегчить.
0: Let me
1: ease your pain.
0: А, ease, типа от слова easy.
1: Да, да, от слова, ну, не от слова, как раз easy от слова ease.
0: Really?
1: Да, да, да.
0: Really?
1: Можно сказать просто ease, облегчить.
0: I don't ever heard the word ease.
1: Ну вот, и оно такое существует. Forget him now. Yeah.
0: Теперь я, wow, yeah.
1: Забудь его теперь.
0: А, забудь его.
1: Forget him now. And feel your freedom.
0: Почувствуй свою свободу, ощути.
1: Leave it all behind.
0: Оставь все это позади, вот это всю ерунду.
1: Open up and lose your mind.
0: Поднимайся и lose your mind, потеряй.
1: Open up — это открывайся миру, допустим,
0: открыться. И теряй рассудок.
1: Потеряй свою голову, да, потеряй рассудок.
0: Ну, типа, бесись и куролесь.
1: Forget him now and feel your freedom.
0: Забудьте его и
1: почувствуй свободу.
0: Это тот самый, я понял. Это тот самый специалист по брошенкам. Богдан Медведи. Он приходит к ней, она плачет от расставания. Говорит, да забудь. И вот тот начинает массаж плечей, приобнял, куртку свою дал.
1: Богдан Медведи обычно встречается девушкам где-то в баре, где они одинокие сидят, да, с легкой слезкой. Вот он приходит и говорит им, feel your freedom.
0: Все нормально.
1: Feel your freedom.
0: Да забудь ты его, забудь.
1: И дальше он поет все это время «Fix your broken heart». Fix.
0: Зафиксируй, почини свое сердце.
1: Почини, да.
0: Почини свое разбитое сердце.
1: Исцели разбитое сердце.
0: Fix. Fix. А, fix, да, чинить же еще,
1: да,
0: есть,
1: да, да.
0: Точно.
1: Почини свое сердце.
0: Почини. И со мной. Ой, смотри, какой я накачанный. И у меня отель вот тут на третьем этаже.
1: В общем, теперь и вы понимаете, о чем песня «Broken Heart», как минимум ее первая половина. Давайте послушаем.
2: Кириллица в утреннем шоу «Красавцы». Love Radio.

0: Да, раз здесь в эфире Love Radio, Евровидение 26-го года, победитель от Болгарии.
1: Как много преодолело Бангаранг слово. Когда-то, в 2013 году, небезызвестный Скриликс пришел к нам с этим словом и раскачивал юных, молодых ребят, которых еще не пугал звук. А вот теперь...
0: Сейчас пугают уже.
1: Ну, кого-то уже дабстеп немножко пугает. Говорят, что он куда-то переродился или вообще ушел в неизвестность. Ну, а этот, пожалуйста, вполне себе современный.
0: У него было Бангаранг, прям это слово.
1: Бангаранг. Это один из самых, это, мне кажется, самый известный трек Скриликс.
0: О, так вот Дара вдохновлялась, получается, дабстепом.
1: Не знаю.
0: Если да, то мы можем сделать...
1: Кто-то говорит, что Филиппом Киркоровым, но где, в какой комнате Филиппа происходит вот такое?
0: Большой дом, много событий.
1: Много жанров.
0: Везде мы не гуляли.
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
9: Jetour Silver, Магнитогорск.
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
12: Телефон доставки 58 11 58.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: 3.
1: Это «Красавцы Лав Радио» и «Астра» мониторинг на предстоящие сутки.
2: Отправляемся к звездам, чтобы узнать, что они несут нам на сегодняшний день.
3: Овны.
1: Нет ничего лучше гармонии с самим собой. Сегодня вы ее достигнете.
3: Тельцы.
2: Сегодня особенно важно тщательно взвешивать все «за» и «против» при принятии решений.
3: Близнецы.
1: Ваши силы сегодня в словах. Удачно пройдут встречи, переписка и переговоры.
3: Раки.
2: Сдерживать бурю эмоций будет крайне сложно. Ну, уж постарайтесь.
3: Львы.
1: Хороший день, чтобы заявить о себе.
3: Девы.
2: Полагайтесь только на себя. Окружающие в этот день будут слишком эгоистичны.
3: Весы.
1: Вы на пороге необычных знакомств.
3: Скорпионы.
2: Будьте осторожнее с финансами. Вы можете потратить деньги впустую.
3: Стрельцы.
1: Появится желание расширить круг общения. Не отвергайте новые знакомства.
3: Козероги.
2: Сосредоточьтесь на одном деле. Именно так вы получите заметный результат.
3: Водолеи.
1: У вас начнется новая глава в личной жизни.
3: Рыбы.
2: Интуиция сегодня не подведет. Доверяйте внутреннему отклику.
0: Красавцы. Лав Радио.

0: BBRX Faithless New Religion. Здесь в эфире Love Radio 9.35. Столица красавцы с тобой.
1: Говорят про инвестиции все. Везде в округе говорят про инвестиции, что нужно свои деньги вкладывать, чтобы они работали. Вот и Дональд Трамп послушал и вложился в сеть суши-ресторанов. Правда, говорят, что он, по-моему, перепутал. А он вложился в акции компании Kura Sushi USA, у которых есть 91 ресторан с роллами
0: хорошо.
1: И прочим всяким. А говорят, что должен был Fujikura, это токийская компания, которая производит волоконную оптику и растет на фоне искусственного интеллекта. Скорее всего, он пытался сделать выгодную инвестицию в технологическую компанию, потому что в его портфеле Nvidia, Apple и Dell. Но в итоге что-то кто-то не туда тыкнул и... Kura Sushi USA.
0: Ну, за американскими президентами часто замечали, что они вот могут что-то путать конкретно. Но вот в этом случае не повезло. Он все-таки Иран с Ираком не перепутал.
1: Ну, тоже у нас бывает, хочешь там акции Сбера купить, в итоге Сбергречку покупаешь какую-то. Есть какая-то корпорация Сбергречка? Я подарил идею. Кажется, скоро будет.
0: Кирилл, зачем ты это делаешь? Отдаешь это все капиталистам.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Реклама. Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
8: «Лаврадио».

0: твоей любви.
1: Доброе утро. Это «Красавцы Лав Радио».
0: Вставай.

0: Али Фарбен и Супергерл здесь в эфире Лав Радио. Красавцы, с тобой мы продолжаем. Всем еще раз доброе утро.
1: Поздравляем всех с прошедшими Олимпийскими играми на стероидах. В Лас-Вегасе завершилась та самая Олимпиада, где все спортсмены могли принимать допинг. Вы, наверное, думаете, что были побиты все мировые рекорды.
0: Но...
1: Да, неофициально. Да нет, один только мировой рекорд удалось побить. Оказалось, что использование всяких дополнительных веществ не помогает рекордов, и для них нужно что-то еще. У меня есть такое предположение, что все-таки люди, которые профессионально занимаются спортом и которые максимально сильны в своей дисциплине, они не принимают стероиды по правилам. И если ты уже был не самым сильным в своей дисциплине, даже со стероидами ты все равно, видимо, не настолько профессиональный спортсмен, как те, кто занимаются традиционно на играх.
0: Ну и вообще, говоря вот о современных спортивных достижениях, если там 100 лет назад действительно было важно пробежать там быстрее всех остальных, то сейчас рекорд измеряется долями, сотыми долями секунды. Ты на 0,01 секунды прибежал быстрее, чем предыдущий рекордсмен, и все, вносишь себя в список.
1: Ну, кстати, установили рекорд только один греческий пловец, Кристиан Галамеев, побил рекорд на 50 метрах вольным стилем. Он доплыл за 20 секунд, 20,81 секунды. А вот официальный рекорд — это 20,88 секунды.
0: Вот об этом
1: секунды.
0: Я
1: то есть прям доля абсолютная. Новый рекорд был обеспечен не только фармакологией, сколько специальным костюмом, который был запрещен в 2010 году после поражения Майкла Фелпса.
0: Обычный парень. Кто ты без костюма?
2: Красавцы Лав Радио пришли возбудить.

0: здесь в эфире Love Radio. Мика.
1: Ману, Чао, Альфа. Ну, примерно столько же слов придут к нам совсем скоро в гости. Баэндия, Мот и Хчо совсем скоро в нашем эфире.
0: Танцуем под Шаде. Сегодня вы слышали эту работу в нашем эфире. И, конечно, вам встречалась она в социальных сетях еще задолго до выхода. Люди начали форсить этот звук, этот припев.
1: Сниппеты работают, социальные сети работают. А как они работают? Как им удалось завернуть это все в социальные сети и продвинуть алгоритмы? Попытаемся узнать у артистов.
0: Ты вообще, как давно знакомы эти трое? И будет ли что-то еще от них троих?
1: Скажем вам так, по секрету. Так. Едут они сюда явно не вместе.
0: Это точно. Говорят, Баэндия будет первым. Делаем ставки, кто придет раньше, Мот или Хчо. Они буквально нос к носу тут по проспекту Мира уже летят к нам.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Мошенники продают несуществующие экскурсии. Аренда жилья для туристов стала дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты создают поддельные чаты в Телеграм, где представляются путешественниками или гидами, предлагают совместные экскурсии, а после получения предоплаты исчезают. К основным признакам мошенничества относятся требование внести аванс наличными или переводом на банковскую карту, отказ от оформления письменного договора или предоставления чека, попытки заставить принять решение быстро и предложение больших скидок. Аренда жилья для туристов в городах нашей страны стала дороже. Самое заметное повышение цен в Краснодаре и Нижнем Новгороде. За год стоимость увеличилась больше, чем на 10%. При этом дороже всего аренда обойдется в Зеленоградске. Тут придется отдать больше 7 тысяч рублей в сутки. Немного дешевле можно снять жилье в Минске, Питере и Геленджике, но все равно не стоит рассчитывать на сумму меньше 6 тысяч рублей за ночь. Владельцы жилья могут требовать от управляющих компаний перерасчета платежей за плохую воду и возмещения убытков за поломку техники из-за нее. При обнаружении плохой воды необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и получить акт проверки. В утреннем шоу «Красавцы» появятся Мот, Хчо и Баинди. Обсудим хит «Шаде» и узнаем много подробностей из жизни знаменитостей. Начинаем сразу после выпуска новостей, так что оставайся с нами. 98-летний житель Британии побил рекорд Гиннесса по полету стоя на крыле самолета. Мужчина спокойно ходил по воздушному судну на протяжении 6 минут, пока самолет был на высоте в 1000 метров. К слову, год назад Гарри не мог даже подняться по лестнице в своем доме, но начал заниматься с физиотерапевтом и набрал силы. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Красавцы Love Radio.

0: Савцы Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
1: Девочки, раскройте ваши уши.
2: Приготовьте к ласкам ваши барабанные перепонки.
1: Наденьте свои самые удобные туфельки.
2: Ведь сегодня мы открываем сразу три танцпола.
1: Танцевать будем под шаде.
2: Танцпол развлекательный, мод.
1: Танцпол с перчинкой и карри, by India.
2: И, конечно, кавказская диско.
1: Хчо.
2: Танцуйте прямо на них в эфире Лав Радио.
1: By India, Хчо, Мод и сегодня в нашем эфире. В гостях утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Доброе утро, парни, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Всем.
1: Вы такие бодренькие с утра, всегда так?
3: Да.
1: Все, как дорога, я так полагаю, ехали упорно и максимально объезжая все возможные пробки.
3: Да, да, дело даже не в пробках, у меня вот на пути встретились 4 ДТП, причем, получается,
1: причем 8. Причем я виновник
3: 8,
1: всех.
3: 8 разных, надеюсь, нет. Ну вот мы здесь, я думаю.
1: Но никто не пострадал, да, вот судя по тому, что ты видел из окна?
3: Да, нет, такие легенькие.
1: Вторник, просто после понедельника все немножко теряют бдительность.
3: Не все бывают.
1: Вить, как у тебя утро проходит обычно? Ты просыпаешься, сидишь дома, довольный, а сегодня мы тебя вытянули. Прости сразу, извини за то, что вытянули из обычной рутины.
4: Да ничего страшного.
1: Принимаю извинения.
4: Да, ну, прекрасное утро проходит обычно. Мне кажется, это моя любимая часть дня.
1: Ты вообще
2: жаворонок? Потом работать надо, я согласен.
1: Ты жаворонок, да, получается? Ты пораньше встаешь?
4: Ну нет, не совсем. Ну я встаю где-то в 9.
1: Ну это нормально.
4: 8:30.
2: Нам ну, только остается мечтать, да, о таком расписании. А, парни, вот у вас мощнейшая работа состоялась вместе. А до вы дружили? Ехали вы явно в разных машинах. Это мы поняли. А до этого трека вы все общались, дружили между собой?
3: Я бы не сказал, что мы дружили, но у нас были вот эти... переписки, и мы ждали.
1: Спишь? Привет.
3: А на самом деле мы до этого трека хотели залететь на другой трек. И, ну, незадолго до шаде, получается, мы начали наше общение, но уже вживую, вот так.
1: А вы пересеклись просто, это какое-то музыкальное мероприятие, фестиваль?
4: Нет.
1: Подъезд?
4: Просто списались.
1: Подъезд.
4: В Инстаграме.
1: Ну, допустим. Ну, например, так. То есть сейчас где-то до сих пор существует этот самый диалог на вас, на троих, где вы просто что-то раскладываете, как будете писать или...
3: Да, да.
4: Беседа у нас
1: есть. С чего начался этот диалог?
3: Беседа.
1: Привет, мужики. Или ну, с чего вы начали?
4: Так
1: а, все, понял, целом, хорошо. Да.
2: Или как,
1: пообщались.
2: Рэперы по-прежнему используют йоу в своем
3: вокабуляре? А я никогда не использовал, нет, честно говоря.
4: Мод написал, мод стелет.
2: А, ну да, ну классика, да, конечно. Как отвертишься после такого? А вы вот, когда родили эту песню, когда она появилась, кто вообще был инициатором? Кто придумал строчки, она танцует под шаде? Кто из вас троих?
3: Однозначно By India.
2: Да, это ты придумал? А почему шаде? Ты, тебе нравится шаде?
4: Ну, не знаю, так просто как-то оно само прилетело мне, так сказать, эта мысль. И просто все как-то соединилось. Шаде, суперизвестная, потрясающая певица.
2: Это правда.
4: И в целом, как бы, такой вайб, мне кажется, был очень... неплохо в этой песне, в этом контексте.
1: А когда ты это писал, ты предполагал, под какую конкретно песню шаде она танцует? Или под целый плейлист? Есть ли какая-то конкретная песня, возможно, чтобы люди себя забрали и понимали, чем ты вдохновлялся?
4: Ну, наверное, Smooth Operator.
1: А вот и она. А вот эта часть, да, где саксофон есть, или чешское издание 80-х, где саксофона еще нет?
2: В наших историях музыки подключается, да, чешское издание, знаете.
4: Эти вопросы сейчас лучше Матвею будет задать.
2: Хорошо. А мы, кстати, ожидаем, Матвей, если вы еще не поняли, то голос Мота не звучал среди вот этих четырех прекраснейших.
1: Нет, а теперь угадайте, кто из них Мот, действительно. Парни, а после выхода трека вы стали больше времени проводить? Я понимаю, ну вы записали миллион сниппетов, это понятно. Это у вас в расписании, каждый день вы, видимо, встречались на разных локациях. А вне этого, где можно вас встретить втроем?
3: На самом деле нас очень сблизило тоже радио. Мы встречаемся очень часто, это уже как традиция. Мы собираемся каждое утро на радио. И в целом, я думаю, сейчас впереди будет очень много проектов, ведь лето.

0: лето впереди, и будем встречаться еще больше. А вне проекта Шаде, так скажем, пока у нас не посчастливилось посидеть, пообщаться, но все впереди.
1: А что вот после эфира там кофейку выпить?
2: Не, ну так мы сидели уже.
0: Да, да, просто
1: уже, уже я понял, не тот градус, да.
3: Меняйте кофе, ребята, меняйте кофе на что-то получше.
2: Утром мы уже встретились, надо в следующий раз вечером.
0: Да. У нас у всех просто гастроли на данный момент, и все по концертам мотаются.
3: А мы об этом поговорим обязательно. У нас есть об этом вот отдельный слот про ваши гастроли и занятость. И, конечно, обсудим еще другие темы. Хотим убедиться в вашем мужском, как принято говорить, как завел, как завел Артем Качер, да, соответствующий тренд.
2: А но вы пока... не сомневаетесь.
3: А, вы знаете. Но пока давайте послушаем вашу песню «By India Hcho» и мод Шаде прямо сейчас в нашем эфире.
4: Красавцы Love Radio. Пришли.

0: Баин Зях Чо, Мод Шаде здесь в эфире Love Radio. Теперь все в полном составе. Их Чо и Баин Зях. И вот он, Матвей. Мод с нами уже тоже. Привет, доброе утро.
1: Доброе утро, всем привет.
0: Ты прям с гастроли, что ли, с самолета?
1: Да какой с гастроли? С завтрака.
0: Понятно.
2: Плотный был завтрак.
1: Плотный, поэтому пришлось задержаться.
0: Это был шведский стол, который нельзя пропускать, тот самый. Говорим про ваш трек «Шаде». Вот только что парни уже рассказали, что вы списались просто в социальных сетях и решили сделать музыку. Как это было? Расскажи со своей стороны.
1: Ну, как списались. Скорее я наяривал Вите.
2: Он говорил по-другому. Да еще собрались просто.
1: Полгода, наверное.
0: Ты писал, Витя?
1: Я шучу.
0: Так, ладно.
1: Конечно же, да, я писал. Короче, я заметил, что Витя начал выкладывать классные отрывки. И честно, я думал, что это все одна песня. Оказалось, что песни две. «Кавалерия» и «Шаде». И когда я спросил, говорю, когда она выйдет, подразумевая, что это все одна песня, Витя говорит, вот 29-го, да, по-моему, 27-го, 29-го. Все, я, значит, жду 29 число, вернулся, помню, как сейчас со студии, смотрю уже 00 там с чем-то, захожу и пытаюсь найти этот припев в этой песне, а его там нет. И я пишу Вите, а где «Шадешечка»-то? Он говорит, так это вообще другая песня. Я говорю, а когда это выйдет? Он говорит, ну скоро, вот планируем там через неделю релиз. Я говорю, так а тогда у меня есть предложение, от которого невозможно отказаться. Но он отказался от этого предложения. Да, и короче, я говорю, давай так, я пишу куплет, если тебе нравится, то классно, делаем. Если нет, то нет. И вот буквально там за 20 минут я написал этот куплет, записал, отправил. Долго
0: звоню ему,
1: переживал, нервничал.
0: Ну да, классный вроде.
1: Он перестал брать трубки, заблокировал меня, я ему на пейджер уже на сочинский написал, и там уже все срослось.
2: Ну что, сочинский коннект в итоге сработал. Это был последний аргумент.
1: Да, это кубанская связь, да, не подвела.
0: Так, ну окей, с вами двумя понятно. Чё, как ты там оказался?
3: А у меня тоже родственники в Сочи.
1: Только так это работает, пацаны, только так.
0: Слушайте, ну тогда Юля Паршута должна была по такому принципу оказаться где-то на припеве.
1: Да, мы этот лонг ремикс сделаем со всеми местными. Там Григорий Викторович подтянется еще.
0: Кстати, да, по старой памяти. Со всеми арт-директорами договориться с выступлениями.
1: Да. Прикинь. Такой сделать ремикс. Вот это все офигеет.
2: Да накидывайте. Да. Больше.
0: Просто как будто бы вы уже составляете целый хор. А хор есть в треке. И вот хотелось бы уточнить. Это
2: Суна. Или
0: это,
2: нет?
0: Это Суна, признайтесь.
3: Да,
1: Суночка. Не Суна, это Суночка.
0: А, ты уже настолько у вас отношения.
2: Нежные чувства уже разработали.
0: Я оплатил нежный аккаунт. Нежную подписку. Суночка. Она мотика. Да. Сейчас все сидел.
2: Но реальный хор вы тоже звали. У вас был большой сниппет, где вы собрали огромное количество девчонок. Они все вживую успели. Какая вам большая версия понравилась? От Суны или от живых людей?
1: Ну что, пацаны? Скажем правду или нет? Ну, пускай это решат зрители и слушатели, да?
3: Да, я согласен с этим полностью.
2: Это мой пиар-директор, да, все, я
0: знаю. Хорошо. Ну, а по поводу того, как разлетелся звук еще до выхода. Это был специальный ход, да, для того, чтобы все ждали этот трек?
3: Ну, так не работает, на самом деле, типа, специальный ход какой-то, ну, это просто, как бы, классическая такая схема прогрева песни, и, как бы, там уже либо залетает, либо нет.
0: Ну, я слышал, многие артисты говорят, да, наоборот, типа, ты закидываешь эту песню для прогрева, все включают свой шазам, он ничего не находит, и люди уходят, такие, ну, все, без песни остались. И многие говорят, да нет, надо кидать уже все сниппеты сразу в ночь релиза, чтобы уже люди могли находить, и у тебя, как бы, другая политика.
3: Ну, у меня, да, немножко другая система в этом плане.
1: Видели вообще в Гонконге на первом месте в Шазаме?
0: Да.
1: В Китае на первом месте в Шазаме.
0: Топ-2 мирового Шазама.
1: Топ-2 мирового Шазама. Ну, я имею в виду даже такие экзотичные. И я не могу понять, почему мы до сих пор не в Гонконге, не в Сингапуре. И этот тур Шаде, там драм-н-бейс версия. Сделан целый тур, и будем только одну песню фигачить.
2: Заметьте, Джонни, как только услышал про свой камин, в который влюбились все вокруг из-за нейросетевых овощей, он сразу сделал английскую версию. Вам на китайском нужно записать песню.
1: Не, ну тогда уже и там и на всех языках надо.
0: Ну, а кстати, по поводу нейросети и все остальное. Была ли идея? Вот тут у Камина 5 утра, да, все знают, что песня стала популярна благодаря изменению клубники с бананом. Какая-то была идея у вас, может быть, для какого-то нейромультика под ваш трек?
2: Ну, у вас он такой позитивный. У вас клубника должна рожать клубнику. Все верные, все честные друг другу. Вы будете делать такой сериал от себя?
1: Я думаю, что эта ниша уже занята.
4: Но опять-таки это не от артиста зависит. Как я понял, это вообще так мимолетно залетело. И вот так начали форсить.
1: Ну, а
4: я
1: мы...
4: не думаю, что это Джонни планировал.
1: Конечно, нет. А мы рады, что благодаря нашему треку многие узнали, кто такая Шаде.
0: Это правда. Это вот действительно.
1: Ани Шафе там поет.
0: Вот! Вот это тоже был вопрос.
2: Следующий вопрос. Вы самая же популярная переделка.
0: Сами да, поете, да. Танцуют под шафе. Да. Танцы прямо на мне. Ну, да. Это как будто бы, знаешь, архивные видео Иришки Чики-Пики и Олега Монгола.
1: Вот.
2: Просто. Ну, и их вспомнили, да. И нейроклубника, и Иришка. Все на месте.
0: Вот такая эрудиция. Хчо, Мот и Баиндия сегодня у нас в гостях. Продолжим скоро с нейросетевой игрой.
5: Красавцы Лав Радио пришли вас будить.
6: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
7: Самокаты Rush Action.
8: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это Somebody on Records, здесь в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой мы продолжаем наше утреннее шоу. Сегодня у нас в гостях Хчо, Мод и Бай Инди. Еще раз всем доброго утра.
1: Доброе утро. Доброе утро.
2: Прямо сейчас будет наша небольшая игра с искусственным интеллектом. Что мы сделали? Взяли тексты ваших песен, переписали их на синонимы и полностью поменяли музыкальный жанр. Вам нужно будет уловить смысл в словах и понять, какую вашу песню мы переделывали. У каждого будет по одной, по одному вашему треку взяли какому-то. Можете слушать другие, возможно, вы опередите кого-то из тех, кто здесь находится.
0: Все готовы?
1: Да, let's go.
0: Трек номер один.

0: Кстати, я уже сомневаюсь.
1: Да, такую реакцию мы ждем каждый раз, да.
2: Ну что, есть какие-то варианты, парни?
0: Ну я подумал, что это ты и я почему-то.
1: Абсолютно точно.
0: Выпускаешь эту версию?
3: Да, кстати, прикольно.
0: Сильно, да?
3: Прикольно.
2: Хчо ты и я вот в таком формате. Ну, дальше будет попроще, потому что остается два артиста, две песни. Ну и судя по тому, что By India так реагируешь ты хорошо, значит, ты хорошо разгадать сможешь и следующий трек.

0: Давай.
1: Кавалерия?
0: Ну, конечно, да.
1: А какой оригинал?
0: Вот сразу понятно, что человек сам писал свою песню, когда он вот так легко разгадывает. Потому что если кто-то покупал авторский чужой текст...
1: Что ты на меня смотришь?
0: Я просто ближе, Матвей. Я знаю, что ты пишешь сам, но проверим, получится ли угадать.
2: Интересно, кто же будет следующий исполнитель? Давай так, я сразу песню угадаю.
0: Давай.
2: Капкан.
0: Как? Капкан?
2: Да.
3: Послушай.
0: Ну нет, не капкан.

0: Ну, понятно, да? Ну, мне понятно, да?
1: Дальше парни пусть погадают.
0: Ну что? Исключительно чем, извиняюсь?
1: Клянусь.
2: Клянусь, верь.
0: А, все.
1: Я стану исключительный, клянусь, верь.
0: Ну давай,

0: Новая песня от Вики Шоу.
1: Вот мой затылок.
2: Затылок. Моя ключица.
3: Это целиком твое.
0: Ну, стало понятно. Без остатка. Без остатка.
2: Ну, ключица мне больше нравится, чем спина.
0: Вот мой
2: плечо,
0: затылок, да. Вот моя ключица. Разбирайте.
3: Ну, это когда заламывает человека, да, либо да, задержание да. какое-то было. Да? Вот мой затылок и моя ключица.
2: Нет, это когда плечо вылетело из сустава.
3: Вот моя ключица, видишь, вон там лежит. Да, товарищ доктор, пожалуйста, у меня завтра концерт.
0: Спасибо, парни, это было легко. Вы справились с задачей.
2: Спасибо.
0: Продолжим продолжим скоро, через песенку.
4: Красавцы. Love Radio.

0: Это Эбон и Халлоу здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой и мод Хчоба Индия сегодня у нас в гостях. Давайте поговорим о тех местах, где их можно будет увидеть вживую и получить кайф от музыки.
1: Совсем скоро у Мотор традиционный стадионный концерт под открытым небом 30 августа в ВТБ-арена. Что ждем?
2: Полотенечные танцы, танцы под шаде.
1: Полотенце с собой
2: приносить? Самые замурашечные. Нет, мы все организуем.
1: Все, супер.
0: Какие-то еще одуванчики обещают.
2: Одуванчики обещают, а там посмотрим.
1: Будут цвести, не будут. И в Питере.
2: Как сезон пойдет.
0: Да, цветут уже, да.
1: И в Питере ждем тоже мото. 12 сентября в СКА-арене сольник будет.
0: Огромное количество мест можно заполучить еще, потому что это арены целые.
1: Приехать дальше опять в Питер. По Индии. Едешь на лето. Выстраивается так называемый турист клаб шоу.
0: Yeah, клаб шоу.
1: Да? What is a club show?
0: Yo, mate, what's a club show? Can you tell us?
3: I don't know.
2: Приходите, увидите.
0: Регионы, столицы.
3: Следите, следите за соцсетями, там будет все поститься с периодичностью какой-то определенной и анонсироваться разные города, разные мероприятия.
0: Принято. Хчо, концерты, Москва. 11 октября, СПБ 25 октября. Крутое шоу и новые треки. У нас написано так.
2: Да, да. Я тоже жду. Не знаю, что будет.
1: Мне интересно прийти посмотреть хорошее шоу.
0: Это пацаны сюрприз готовят, надо подъехать будет.
2: Нет, на самом деле готов.
4: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
5: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это «Красавцы Лав Радио». Мы продолжаем мод by Индия Хчо. Сегодня у нас в гостях. И прямо сейчас поговорим о том, о чем говорим с нашими слушателями в течение всей недели. Мы собираем ответы от профессионалов, проживших жизнь. И нужно, чтобы вы тоже, парни, дали свои ответы, свое мнение относительно того, что вот звучало у нас.
1: Сегодня мы прямо обсуждали тему. Вот как вы отнесетесь к тому, что массажистом у вашей девушки будет мужчина? Отпускаете ли вы?
2: Нет.
1: Неожиданно.
2: Не может такого.
1: Не может такого.
0: Так, хорошо.
1: Ревность подтверждена.
0: Витя сказал, что нет.
2: Я только сейчас обнаружил, что у меня наушники с двумя R. Right. А вы мне такие другие вопросы задаете. Пожалуй, я на этом и остановлюсь.
0: Если учитывать, что right это право, то у тебя ультраправые наушники сегодня.
2: Да, я причем кручу. Да что такое? Это я еще не проснулся или...
0: Go to the right, go to the right. Так, ну ладно, Матвей, давай вернемся к вопросу.
2: Да, зачем это надо? Давай следующий вопрос.
0: Матвей, я пойду к массажисту.
2: Давай следующий вопрос.
0: Все понятно, значит он против. Хочу, у тебя какое мнение?
2: Я тоже против.
0: Все, принято.
1: Уверенно разложили. Никогда так унисон не говорили.
2: Это какая-то партия сейчас.
3: Я думал, по-моему, лицо видно просто.
2: Я против ультраправого.
1: Я против массажа ультраправого.
0: Только массажистки, никаких мужиков этой профессии. Так, хорошо.
4: Что есть много женщин-профессионалов, которые тоже...
0: Ну, знаешь, как...
2: Которым тоже нужно зарабатывать.
0: Там заслуженный, типа, массажист.
4: Ну и что есть, наверняка, заслуженная женщина.
0: Брежнева еще несет.
4: Заслуженная женщина.
1: Ультраправая партия и заслуженная женщина.
2: Женщина.
1: Двигаемся дальше. Следующая тема, которую мы обсуждали. Вот когда вы поняли, что извиняться это нормально, и за что бы точно извиняться не стали? Или вы, может, еще не поняли, или такие, никогда не извиняюсь в своей жизни. Все, что делаю, я всегда прав.
0: Не, ну извини.
1: Спасибо. Это лично мне был.
0: Да.
2: Это слово Лебедева, да?
0: Да.
1: Ну, было и было.
2: Цитата,
0: ну, типа, настало время просить прощения.
2: Прости.
0: И извиняться. Давайте попробуем вот дать ответ на этот вопрос.
2: Давайте,
0: было ли такое, да, что у тебя, что ты понял, что извиняться это норма?
5: Да, конечно. Я думаю, даже в этом и заключается мужское, когда ты осознаешь свою ошибку.
1: И... Вот и за наше главное... мужское поговорили.
0: Да. Но в каком случае ты бы не стал извиняться?
5: Ну, когда я вижу какую-то несправедливость. Или из-за этики, когда извиняются. Вот,
0: извините. Yeah, когда нужно извиниться, да? А, типа, извините, не передадите ли мне соль?
5: Да, вот. Да, ну а зачем?
0: Ну, что хорошо.
5: Или когда перед заказом, извините, можно там воды? Просто можно мне воды, и этого достаточно, я думаю.
0: Можно даже убрать можно.
5: Да, просто воды.
0: Мне воды.
1: Я не стесняюсь того, что хочу воды.
0: А если хочется прям усилить эффект, добавить в конце ты. Мне воды, ты. Ну, как будто бы уже идет. Да там уже можно извиниться было.
2: Кстати, вот сейчас уже можно извиниться, да.
0: Хорошо.
4: Можно добавить, что ты слышишь меня?
0: Вот это тоже. Ну, у тебя как было, ведь по поводу извинений? Ты извинялся, понял, что это нормально?
4: Я согласен с Хчо, что это абсолютно нормальная практика признавать свои ошибки и неправоту и говорить об этом честно и искренне.
1: А за что ты в последний раз извинялся?
4: Я не смогу вспомнить.
0: Я соль просил передачи столом.
4: Ну, может быть, просто там с родственниками, с родителями, может, были какие-нибудь там...
0: Ну да.
4: Ругания какие-то, и, может, там просто потом остыли все и извинились друг перед другом. Но это нормально.
0: Ну да.
1: Главное, помните, что это важно делать. Мы напоминаем всем. Матвей?
2: Да. Ну, я как человек с 10-летним стажем...
0: Да.
2: Могу сказать, что да. Просто всегда кивай и соглашайся.
0: Мне нравится просто.
1: Я собираю. Я, кстати, с трехдневным стажем.
2: А, ну у тебя все впереди, да, друг.
0: Я как человек с 8-летним переходящим.
2: Просто всегда начинай разговор, извини.
0: Да.
2: Прости.
1: Соль не передай.
2: Да.
0: Он знает, как сделать дома спокойность.
2: Да.
0: Как штиль устроить. Хорошо. А чему вас научил ваш...
1: Прошлый опыт. Мы хотим, чтобы вы продолжили фразу «Я больше никогда не...» Попробуйте покрутить в своей голове все вещи, которые вы делали в своей жизни, и такие: я больше никогда не буду или никогда не сделаю.
0: Никогда не пойду на бейс-джампинг, например. Ну, вот эта резинка с моста.
1: Я для себя решил, я вот больше никогда не пойду в сидячем поезде. Я раз в два года забываю о том, что я это решил. Сажусь, страдаю, выхожу с больной спиной и говорю: нет, все, я больше никогда точно не поеду.
0: Вот я точно знаю, что я больше никогда не сяду к армянам на джиппинг-тур в Сочи. Вот тут 100%. И тут просто они любят гнать очень быстро по серпантину, ну, под хорошую музыку такая. Но это очень небезопасно. Я поэтому не выбираю для себя.
2: Ну, не знаю, мы вообще привыкли. Нормально, каждый день такая тема. Слушай, почему я опоздал? Потому что мы ехали сейчас, именно так. Из Сочи причем.
4: Да, скоро.
1: На том самом туре. Ну что, я больше никогда не...
0: Что?
5: Не буду бедным.
0: Что за тигренок? Где это от
2: льгонок? Мне не понравилось. Все, мне кажется, он ответил за все. Лучше не будет, пацаны.
0: Мы больше никогда не будем бедными.
2: Пристегнитесь, мы взлетаем.
0: Это красавцы Love Radio, мод, чё, Боиндия у нас сегодня в гостях. Вернемся скоро.
3: Красавцы Love Radio пришли возбудить.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
14: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Love You Like That. Это Лов здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И подходит к концу час эфира с нашими гостями. Модх Чой, By India. Сегодня презентовали работу Шаде. Ну и финальный вопрос, как всегда, традиционно в нашей рубрике «Разговор в тишине».
1: Что такое любовь? Наберитесь смелости, мужчина. Кто-то первый должен начать.
0: Ну, Чой, я вижу, готов.
2: Дар свыше. Пусть будет так.
0: Красиво.
3: Я скажу, что это повод просыпаться каждый день по утрам.
0: Ой-ой-ой. Матвей.
4: Я скажу, что это не что, а когда. 30 августа.
0: Большой концерт.
4: Все, все.
1: Мы идем к Моду. 30 августа, 12 сентября в Питере, 30 августа в ВТБ-арену в Москве. By India. Ловим его на фестивалях, клаб-шоу по регионам и столицам. Хчо. Концерты в Москве 11 октября и в Санкт-Петербурге 25 октября.
0: Крутое шоу, новые треки. Обязательно ждите там. Парни, спасибо, что пришли. Нашли время утром. Так приятно, что вы все втроем. Ну и послушаем вашу песню для всех наших слушателей. Для нас, By India, Хчо и Мод Шаде, еще разочек. Летнее, приятное. Спасибо, всем пока.
3: Спасибо.
5: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.

0: для музики.
1: І ще більше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске час дня. Love News.
2: Лимиты по кредитным картам уменьшились. В центре столицы временно ограничат движение транспорта. Меня зовут Галя Ростова. И это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Средний размер лимита по новым кредитным картам уменьшился на 8,5% за год и составил 103 тысячи рублей. Сокращение предельной суммы фиксируется на фоне более жестких правил банков. Финорганизации начали глубже просматривать заявки и делать акцент на показатели долговой нагрузки. Центробанк на заседании в июне, скорее всего, понизит ключевую ставку на процент до 13,5%. Такой прогноз дали в Госдуме. Если он оправдается, доходность по депозитам также уменьшится. Мошенники под видом бесплатных VPN заражают гаджеты россиян вирусами. Как сообщили в МВД, после установки такая программа получает доступ к сообщениям, пуш-уведомлениям и приложениям банков. Кроме того, троян может в фоновом режиме загружать на телефон другие вредоносные модули без ведома владельца. На Цветном бульваре будет ограничено движение с 29 по 31 мая из-за проведения детского велофестиваля. Парковка на закрытом участке также будет недоступна до окончания мероприятия. Джей Ло отправила фанатам привет из нулевых, а Тома Харди убрали из популярного сериала «За плохое поведение». Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Молодое поколение доверяет внутреннему голосу больше, чем логическим доводам. Согласно новому исследованию, многие зумеры считают свою интуицию почти сверхспособностью. Типичными проявлениями чуйки представители указанного поколения называют мысли о человеке прямо перед тем, как он написал, дурное предчувствие перед событием, а также способность предугадывать слова собеседника. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
3: Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие минуты здесь будут Хьюгель, Звонки, The Second Voice. На старте этого часа Freemasons и Софилис Бекстер, Heartbreak, Make Me Dance. Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio.

0: Югель, Email Angel, Ultranate, Moving to Lisan. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Как всегда, движемся вперед, и на этой минуте узнаем, с кем проведем ближайшие 40 минут этого часа. За экватором Мари Краймбрери, давай не ждать.
2: Давай не ждать, жить будто завтра звездопад, блеском глаза всех побеждать.
0: Алекс Уоррен, Fever Dream. Али Фарман и Рене Миллер, Body Talk. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
11: Jetour Silver, Магнитогорск.
12: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
13: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
14: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». Милый дом, все нужное в нем.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
16: «Лав Радио».

0: правах рекламы.
1: Вселенная Амода.
2: Амода.
3: Друзья, всем привет! В эфире рубрика «Вселенная Амода». И с вами я, Александр Ушаков. В прошлый раз мы только познакомились с Амода C5, а сегодня, как и обещал, более детально раскладываю по полочкам ее дизайн. Новый фирменный стиль, искусство в движении не только про внешний вид. Он подчеркивает индивидуальность владельца, его характер и стремление выделяться в городском потоке владельца авто. Давайте разбираться, как это работает. Поехали! Начнем с внешности. Амода C5 сразу выделяется в потоке. Кузов фастбэк, то есть с покатой, почти как у спорткара, в крышей. Спереди светодиодные фары с агрессивным прищуром, а сзади фонари в стиле старшей модели. Отдельная фишка – парящая крыша. Задняя стойка сделана черной и визуально будто растворяется. Кажется, что крыша висит в воздухе. Добавим к этому рельефный задний бампер и продуманную форму зеркал. Все это не только для красоты, но и для лучшей обтекаемости. Даже колесные диски нового дизайна имеют аэродинамический рисунок. Теперь заглянем в салон, где водитель проводит большую часть времени. Здесь стоят спортивные, но уютные кресла, в которых не устаешь даже после нескольких часов за рулем. В обновленной версии пространство внутри прибавилось. И визуально, и по факту. Добавим сюда место в багажнике, которое тоже подросло. И получаем автомобиль, готовый и к походам по магазинам, и к путешествиям с чемоданами. Можно отправиться вдвоем, компанией, друзей или семьей, ведь для пассажиров предусмотрели удобные подушки и вентиляцию сидений, чтобы в любую погоду было комфортно. Есть система Isofix для детских кресел. То есть производитель реально подумал обо всех, кто будет в машине, а не только о водителе. Но настоящий комфорт раскрывается в деталях и оснащении. Приборная панель со симметричной центральной консолью свежая и стильная, как у старших моделей в линейке. Мультимедиа с большим экраном и интеграцией смартфона, беспроводная зарядка для телефона, системы помощи водителю и камеры кругового обзора, о которых я уже рассказывал. Получается такой технологичный и футуристичный интерьер. Красивый снаружи, продуманный и удобный внутри. Вот такой портрет Амода C5 у нас складывается. Ну а в следующий раз разберем, как все это великолепие ведет себя на дороге. Поговорим об управляемости, динамике и безопасности.
1: Вселенная Амода. В эфире Love Radio.
0: Реклама.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Есть треки, которые, скажем так, работают в любое время суток. Один из них, безусловно, это It Goes Like Na-Na-Na от Peggy Gou. И да, действительно, иногда музыка бывает простой, но иногда просто музыка — это все, что нужно. Ну а вот с какой проведем финал этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавес отметится Софи Рейс, Алан Уокер, Гуар Конрон, Кайга и Сандра Каваца, Hold On Me и Мари Краймбрери. Давай не ждать сразу после небольшой паузы. Ну и в новом часе традиционно больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
13: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.

0: Ран.
1: Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
3: Кид Ларой, Джастин Бибер, Кункс, Майя Мишель и ЛСП. И это далеко не все артисты, с которыми проведем первые 20 минут. На старте этого часа One Republic, Give Me Something. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь.

0: Привет, это Дима Билан.
1: Привет, это Анна Асти. Ты слушаешь Лав Радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: The Kid Laroi и Justin Bieber Stay только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес Talk to You and No TR. Немного раньше сегодняшние гости красавцев по Индиях Чу и Мод, Шаде. И после небольшой паузы Тедди Свимс, Mr. Know It All. Love Radio – это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.

0: Драйв. Город Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт Наполеон со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Hugely Salt от Jamaican Bam Bam. Это современная интерпретация песни 1982 года ямайской дэнс-холл-исполнительницы Sister Nancy. Ну а та, в свою очередь, как-то вдохновилась одноименной песней 1966 года. Уже, разумеется, других исполнителей. Ну и этот ряд наверняка можно продолжать почти что бесконечно, чего мы делать, конечно, не будем. Вместо этого обратим внимание на ближайшие минуты этого часа и на те хиты, с которыми будем завершать текущие 60.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Подарок сейчас здесь будет Taylor Swift, Lavender Ophelia, NLTR, Talk to You. Вот такая небольшая серия треков впереди, ну а больше саундтреков твоей любви традиционно в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lafradio.ru. 18+.
8: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026.
10: Движение.
9: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
11: Категория 16+.
12: Right.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Сергей Лазарев, Бибер Экса, Милки, Филатов и Карас. И это далеко не все артисты, с которыми проведем первые 20 минут этого часа. На старте Ava Max, Don't Click Play. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: «Самое сердце» Сергей Лазарев только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к занавесу отметится The Weeknd, Open Hearts. Еще ближайшие 40 Леони Келлум Скотт, Stay. Тейн Импала и Дженни Дракула после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в мае средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
11: Jetour Silver, Магнитогорск.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Энерджи Лав Радио.
1: Сегодня у нас в гостях Чо, Мод и Бай Инди. Еще раз всем доброго утра.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Когда вы поняли, что извиняться это нормально и за что бы точно извиняться не стали?
1: Давайте. Было ли такое, да, Чо, у тебя, что ты понял, что извиняться это норма?
2: Да, конечно.
1: В каком случае ты бы не стал извиняться?
2: Когда я вижу какую-то несправедливость. Или из-за этики, когда извиняются. Вот, когда перед заказом, извините, можно там воды? Можно мне воды, и этого достаточно, я думаю.
1: Можно даже убрать можно. А если хочется прям усилить эффект, добавить в конце ты. Мне воды, ты. Ну, как будто бы уже идет. Да там уже можно извиниться было.
2: Кстати, вот сейчас уже можно извиниться, да.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
5: Лав Радио. Года. По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 717 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
0: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха Березки. Лето начинается здесь. 0+.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Еще одна реинтерпретация популярного хита 2005 года. На этот раз Кайли, румынской группы «Акцент». Это Сира и Миша Миллер «Don't Leave» спустя 21 год снова в эфире Love Radio. И здесь же впереди небольшой музыкальный отрезок до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Текущие 60 минут будем завершать в компании гостя красавцев этого утра. Мод, намек на нас, The Weeknd, Open Hearts и DJ Smash Птица. Все они будут здесь сразу после небольшой паузы. Ну и не за горами новый час с другими саундтреками твоей любви.
2: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер. На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день. Заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
7: Я люблю тебя.
4: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Здесь любовь всегда в эфире.
1: Это Love Radio.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Много музыки.
2: И еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
3: Огромный привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут здесь будут Леша Свик, Хьюги Эльмари Краймбрид, на старте часа Мадонна Sorry. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio. Большой привет.

0: праздник не лето. Мэри Гу, Аритмия в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с какими хитами встретим в следующие 40 минут. За экватором Дара Бан.

0: Devil, Феникс, после небольшой паузы.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в Сочи.
0: Ты слушаешь Лав-радио, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
4: Самокаты Rush Action.
5: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110 547 605 11 96.

0: Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня номер один. Свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: болгарка, подарившая своей стране победу на Евровидении. В общем, примерно такого рода песни нужно делать, чтобы ухватить счастье в 2026 году. Как будет в будущем, увидим и услышим. Ну а в самом ближайшем проведем время вот в такой компании.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Алан Уокер, Изабелла Милком, Кэтрин Райан, Broken Strings появятся прямо под занавес этого часа. Чуть раньше Никита Мария Зайцева. Все слова о любви сразу после короткой паузы. Ну и по традиции новые 60 минут скрасим другими саундтреками твоей любви. Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
6: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+. We'll be right back.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Wild Luxury, Five's the Family, Dua Lipa, Holy Flame, эти и многие другие артисты скрасят первые 20 минут нового часа. На старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь

0: истории Захара Колорадо. Только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас заглянем на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем остаток этого часа. Дискотека «Авария», «Вунамор», «Кукла».
2: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мать.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер, «Bring Your Love». BTS, «Swim», после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день. Ждем вас в «Хавейл Регинас», Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
10: Jetour Silver, Магнитогорск.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе?
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
15: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.
7: Лав.

0: Локи и Калит, Dive Into Me, только что в эфире Лав-Радио. Любовь и влюбленность — темы вечные, а значит, вечные создания разного рода творений, в которых эти темы затрагиваются и раскрываются. И именно с такими без устали мы проводим время 24/7. Ну а вот в компании каких хитов именно о любви скоротаем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: По занавес отметится шикарный Кира Дивайн и Маркус Толивер, Superficial, NSYNC, Bye Bye Bye из музыкального прошлого. И сразу после короткой паузы дискотека «Авария» в Унамур «Кукла». Ну а новые 60 минут начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
7: Юлиана Караулова.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Власти приняли закон об аресте имущества релокантов. Стало известно, сколько нужно времени на омоложение организма. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме приняли закон об аресте имущества и денег на банковских счетах россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов государства и сейчас находятся за границей. В перечень таких преступлений входят в частности дискредитация армии, призывы к введению санкций против нашей страны и пропаганда нацистской символики. Мера вступит в силу с сентября. Телефонные мошенники стали чаще обманывать самозанятых. По словам члена Комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина, злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают о якобы выявленных несоответствиях доходов за прошлый год. Они запугивают человека взысканиями, блокировками счетов или доп. Проверками. В Москве утром 27 мая изменится режим работы станций «Проспект Мира», «Новокузнецкая» и «Рижская», сообщили в Тептрансе. Чтобы попасть в метро во время ограничений, гражданам посоветовали пользоваться соседними платформами. Егор Крид стал крестным папой. Скорее смотри трогательные кадры на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». У певца Текила и его жены Марии Тарасовой родился второй ребенок. Радостный отец рассказал, что 20 мая у пары появился на свет сын. Его назвали Назар. Напомню, первенцу слеп уже 3 года. Ему дали имя Иван Лионель. Омолодить организм можно всего за месяц. В новом эксперименте ученые разделили добровольцев от 65 до 75 лет на 4 группы с разными типами питания, после чего специалисты проверили более 20 показателей здоровья, связанные с биологическим возрастом. Через 4 недели у 3 групп этот критерий снизился. Самый заметный эффект продемонстрировали рационы с большим количеством овощей и зелени.
3: Баки Сюзанна, Фест Бой, Коста Лакоста, Бруно Марс. И это еще не все артисты, которые отметятся в первые 20 минут этого часа. На старте Рианы, Джей Зи, Umbrella. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.

0: гипнозы, мольба и Сюзанна в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые отметятся в ближайшие 40 минут этого часа, ближе к финалу. Лирик, Don't Go Mad. Немного раньше Ари Фабен и Рене Миллер, Body Talk. Тедди Свимс, Мистер Know It All, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.

0: город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Но Nothing Hurts — драма от румынской певицы Минелли. Там тоже любят драмы и всячески их питают. Ну а я предлагаю сделать акцент на теплых чувствах, любви и взаимной поддержке. И этим самым порадовать свою вторую половинку приятным сообщением в интерактивном лав-радио-чате в эфире телеканала Муз-ТВ, где зрители обмениваются признаниями в любви. Чтобы отправить свое, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16.00 или переходи по специальной ссылке в телеграм-канале Лав-радио нижнее подчеркивание Official. Ну а мой коллега Саша Ушаков по средам в вечернем эфире Лав-радио озвучивает самые оригинальные послания 16+. И далее, после небольшой паузы, Али Фарбен, Рина Миллер, Body Talk, Богдан Медведей, Broken Heart, Мартин, Ты случилась и много других саундтреков твоей любви.
1: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супанэр.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства, отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
7: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: рекомендует артиста «Слезы прибережем», но давайте только для счастливых моментов. Это «Save Your Tears», «The Weeknd», «Ariana Grande» только что в эфире Love Radio. Ну а вот компания, в которой проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавес Бибер Экса, Faithless, New Religion, Artemis, I Like The Way You Kiss Me и Lyric, Don't Go Mad будут здесь после короткой паузы на старте нового часа. Новости актуальные и еще больше 100% хитов.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko. Или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+. We'll be right back.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Стало известно, выпускникам каких вузов дадут отсрочку от армии. Протеин может вредить здоровью. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Выпускникам образовательных учреждений МВД будет предоставляться отсрочка от армии в случае, если после обучения они продолжат службу в органах внутренних дел. Такой закон приняли в Госдуме. Мера будет действовать с момента окончания вуза и сохранится на все время контракта. Инициатива направлена на решение проблемы с нехваткой кадров. Глеб Калюжный завершил срочную службу в армии и вернулся домой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора актера. Он отметил, что 27-летний артист получил звание младшего сержанта. Зеленый чай, орехи и ягоды помогут ребенку лучше сдать ЕГЭ. В них содержатся питательные вещества, полезные для когнитивных функций, передает ТАСС. Во время активной подготовки к экзамену подростку важно сбалансировать рацион, отказаться от фастфуда и не переедать. Непосредственно в день сдачи не рекомендуют употреблять сладости, черный чай и кофе. Мода на протеин может навредить здоровью. По словам нутрициологов, массовому пользователю важно отличать маркетинг от пользы. Так, громкие заголовки «здоровое питание» и «много белка» зачастую не соответствуют плохому составу продукта. Протеиновые батончики и смеси из качественных ингредиентов с умеренным количеством сахара и при отсутствии лишних добавок помогут улучшить рацион, но не станут его основой. Фрагмент лестницы Эйфелевой башни ушел с аукциона более чем за 37 миллионов рублей. Это в три раза дороже верхней границы оценки. Секция, созданная в 1889 году, состоит из 14 ступеней. Ее высота почти 3 метра, а вес 1,5 тонны. Другие фрагменты хранятся в музеях по всему миру, у Статуи Свободы, в Японии и в частных коллекциях. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, история о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости.
3: Снова Александр Ушаков занял место за пультом. На ближайшие 6 часов буду наслаждаться любимой музыкой вместе с тобой. Совсем скоро «Медуза», Сергей Лазарев, Боб Синклер. Но на старте часа Леони Калум Скотт с треком «Stay». Всем огромный привет и отлично.

0: Бах, с треком Miles Away только что в эфире Love Radio отметился. Ну а далее давай узнаем с тобой, какие еще работы порадуют нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа нас с тобой ждет новинка от группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
2: На обратной стороне.
0: Чуть ранее услышим диджея Эбена с его бенгером «Hello». Ну а сразу после рекламы о себе напомнят наши сегодняшние гости «By India», «Хчо» и «Мод Шаде». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
10: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Jetour Dashing». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в «Сильвер». Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение «Каска» реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Сильвер Автоплюс».
11: «Jetour Сильвер», Магнитогорск.
12: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
13: Телефон доставки 58 11 58.
14: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Радио.
1: Сегодня у нас в гостях Чо, Мод и Бай Инди. Еще раз всем доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе. Мы хотим, чтобы вы продолжили фразу вот, да. «Я больше никогда не...»
1: Чо?
2: «Не буду бедным».
1: Что за тигренок? Что это от львена?
2: Мне кажется, он ответил за всех. Лучше не будет, пацаны.
1: Мы больше никогда не будем бедными.
2: Пристегнитесь, мы взлетаем.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+. Bye.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна – свое, родное, свежее.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: провода. Напомнил нам об этом Андрей Звонкий только что треком Shine в эфире Love Radio. А далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится моя Мишель на малиновой луне. Ну а точку в этом часе поставит Кристина Агилера треком Fighter. И мы продолжим наслаждаться любимой музыкой сразу после.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
9: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Самозанятые матери могут получить налоговые каникулы. Россияне стали чаще заниматься благотворительностью. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России предложили освобождать самозанятых женщин от налога на профессиональный доход на год после рождения ребенка, передает парламентская газета. Согласно инициативе, девушка сможет обратиться за льготой в течение года после появления малыша. Мера направлена на поддержку матерей, которые работают в статусе самозанятых. Россияне стали чаще заниматься благотворительностью. Так, пользователи Яндекса за 5 лет направили в фонд помощи рядом свыше 1 миллиарда 600 тысяч рублей. Основной вклад в поддержку НКО внесли те, кто округляют стоимость заказов еды, поездок такси, билетов на концерты и прочих трат. Собранные средства позволяют организациям закупать продукты, медикаменты и товары первой необходимости, а также помогать подопечным найти работу. Нюша сняла нового бойфренда в клипе на трек «Polaroid». О ком речь узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Сергей Лазарев приехал на последний звонок к выпускникам в Нижнем Новгороде, пишет Стархит. Напомню, накануне узнав о предстоящем концерте артиста в их городе, ребята записали видеообращение к певцу и пригласили его на свой праздник. Признайся в чувствах на всю страну в Лав-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои трогательные послания по ссылке. Самое оригинальное звучит Саша Ушаков в вечернем эфире по средам. Делись любовью вместе с нами. Возрастное ограничение 16+. Россияне назвали любимые десерты. Им стал чизкейк с клубникой, персиковым манговым и апельсиновым джемом. В топе также панакотта с горьким шоколадом, тарталетка с голубикой, пирожное красный бархат, моти с черникой и яблочный пирог. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Ну что ж, продолжаем наслаждаться любимой музыкой в эфире Love Radio. Совсем скоро Брюк с XTN Pay to Exist, Клава Кока покинула чат, и Доминик Файк, Baby Don, у нас старте. Навалан Рокста напомнит о себе треком Vertigo. Я же напомню, что меня зовут Александр Ушаков. Всем привет и продолжаем.

0: любовь всегда в эфире.
1: Это Love Radio.
2: I am paid to exist.

0: Гилетта, Олег Майами, Леш Свик, громче городом. Только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем о других треках этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к его финалу о себе напомнит Дженни Тейм Импала «Дракула». Чуть ранее Мари Краймбрери «Давай не ждать».
1: Давай не ждать, жигу ты завтра, звезда пар, блеском глаза все.
0: Ну а сразу после рекламы о себе напомнит Алекс Уоррен «Fever Dream». В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45-15-85.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.

0: Филатов и Кэрос, Бурито, возьми мое сердце. Только что в эфире Love Radio вспомнили и Арию, и по-новому взглянули на старый добрый хит. А далее узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится Dua Lipa, Break My Heart. Следом услышим Сергея Лазарева, это все она. Ну а точку в часе поставит Иман Бек, Эмеро и Пол, Make Love.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
11: Столько условий!
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Назван самый небезопасный пароль. Перекусы могут вредить здоровью. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД предупредили, что мошенники с помощью ботов постоянно используют пароль админ для взломов устройств россиян. Об этом сообщает газета.ру. По информации правоохранителей, граждане часто не меняют заводскую защиту, считая, что их гаджет никому не интересен или актуален только дома. Москва продолжает обновлять образовательную инфраструктуру для школьников и студентов колледжей. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, в центре столицы построят 15 школ будущего. 5 из них откроются уже к 2028 году, а к 2033 в Москве полностью реконструируют порядка 750 объектов. За 2 года в рамках программы «Моя школа» в городе открыли 55 модернизированных учреждений. В Подмосковье прошел совет законодателей Центрального федерального округа под руководством полномочного представителя президента Игоря Щеголева и при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участники обсудили наиболее успешные практики и возможность их реализации на уровне всей страны. Ключевыми темами стали поддержка участников СВО и их семей, вопросы демографии и развития цифровых технологий. Отмечается, что сегодня в регионе помимо 41 федеральной меры действует 36 местных инициатив для бойцов спецоперации. В ходе заседания председателем совета законодателей ЦФО избрали Игоря Брынцалова. Московская облдума во главе с ним много лет вовлекает молодежь в парламентскую деятельность. Частые перекусы могут навредить здоровью. Врачи-диетологи убеждены, что такой режим актуален только при высокой физической нагрузке или в период обострения заболеваний, при которых рекомендуется дробное питание. В остальных случаях фоновое постоянное кусочничество нарушает способность человека к нормальному насыщению, что приводит к повышению уровня сахара и в итоге к ожирению. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
3: Ну что ж, это были все новости на сегодня. Так что впереди нас ждет музыкальная составляющая. Диджей Сикато и Минелли с треком Yesterday, Sony Fodera и компания Think About Us. Но на старте этого часа о себе напомнит Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love.

0: Мишель и «Ветер, который меняет направление». Только что в эфире Love Radio и за московскими окнами. Ну а далее я расскажу тебе о других треках этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках появится исполнитель Анотр «Talk to You». Чуть ранее о себе напомнит Тедди Свимс «Mr. Know-It-All». Сразу после рекламы услышим красотку Зиверт Гарри.

0: твоей любви.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
4: Телефон доставки 58 11 58.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

все мы изначально. Чайники с

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Ava Max, Whatever, в эфире Love Radio только что, где далее финал часа, о котором мы поговорим через пару секунд.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится Анотор с треком Talk to You. Ну а точку в этом часе мы поставим работой 2012 года от исполнительницы Люки Ли, I Follow Rivers.
2: Реклама. Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
0: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Больше музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: И мы продолжаем наслаждаться любимыми треками на волнах Love Radio, но в ближайшие 20 минут сделаем это в динамичной обработке от нашего диджея Лайта, потому что мэшап Nick's Love Power стартует прямо сейчас. Меня зовут Александр Ушаков, буду наслаждаться вместе с тобой, а потом вернусь.
0: Love Radio представляет
1: правильный ритм твоего сердца.
0: Диджей Лайт в мэшап проекте Love.
1: Сейчас все самые горячие треки в эксклюзиве.

0: ты любишь на одной волне. Love Radio.
1: Спасибо диджею Лайту, можно сказать, за этот шикарнейший мэшап Mix Love Power, под который я оторвался и думаю, что вы тоже получили удовольствие. Ну а далее давайте узнаем, какие еще работы ждут нас в течение ближайших 40 минут. Вот, например, в финале часа услышим трек «Намек на нас» от нашего сегодняшнего гостя Мота. Чуть ранее себе напомнит команда BTS «Swim». Ну а сразу после рекламы Леони Калум Скотт «Stay». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Сегодня у нас в гостях Чо, Мод и Бай Инди. Еще раз всем доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе.
2: Когда вы поняли, что извиняться это нормально и за что бы точно извиняться не стали?
0: Давайте было ли такое, да, Чо, у тебя, что ты понял, что извиняться это норма?
1: Да, конечно.
0: В каком случае ты бы не стал извиняться?
1: Когда я вижу какую-то несправедливость. Или из-за этики, когда извиняются. Вот, когда перед заказом, извините, можно там воды? Можно мне воды, и этого достаточно, я думаю.
0: Можно даже убрать можно. А если хочется прям усилить эффект, добавить в конце ты. Мне воды, ты. Ну, как будто бы уже идет. Да там уже можно извиниться было.
3: Кстати, вот сейчас уже можно извиниться, да.
4: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
5: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
4: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85. Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Бонни Темп, Эрик Тернер и Written in the Stars в эфире Love Radio только что, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в своих динамиках появится мод, как намек на нас. Далее будет Като, Turn the Lights Off. Ну и точку в этом часе поставит своей новинкой Lana Del Rey, First Light.
2: Реклама меньше минуты.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: И далее мы снова продолжаем наслаждаться любимой музыкой. В эфире Love Radio. Совсем скоро The Second Voice, Серебро и Fast Boy. Ну, на старте часа DJ Ben напомнит о себе треком Halo. Меня же зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного вечера.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Не коплю, а из Гетгерт и Сиверт с одноименным треком только что в эфире Love Radio отметились, где далее мы узнаем, какие еще работы ждут нас в течение ближайшего времени.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках появится Лера Бервул, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в Сочи.
0: Чуть ранее услышим Джонни, никак.
3: Как бы ни старался, никак.
0: Ну а после рекламы о себе напомнит Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk. В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.

Focus on me от Maruf и Бусину только что в эфире Love Radio, где далее после рекламы в твоих динамиках появится Avalon Roxton с треком Vertigo, DJ Smash Bambi, Джонни никак, ну и не обойдется этот час без работы. Jet Plane от DJ Rehab, дуэта Vice и JP Cooper, все это совсем скоро, сразу после рекламы.

0: и Джей Купер с треком Jet Plane на волнах Love Radio, где далее мы поговорим о его финале. О финале часа, в смысле.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд в твоих динамиках появится сладкоголосая Лера Beer Wolf с треком Phoenix. Далее будут Ellie Goulding и Diplo Close to Me. Ну а точку в этом части поставит команда No Doubt с знаменитым своим творением под названием Don't Speak.
2: Love Radio.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: И совсем скоро в твоих динамиках Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark, Медузы и Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Но на старте часа Алекс Уоррен напомнит о себе работой Fever Dream. Меня ждут по-прежнему Александр Ушаков. Всем привет и отличного завершения дня.

0: Второй трек перепутала. Только что в эфире Love Radio, где далее другие работы этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Вот, например, в его финале себе напомни дискотека аварии Вон Амур, кукла, ремикс. Чуть ранее нас будет ждать Эд Ширан, Азизам. Ну а сразу после рекламы себе напомнит Мадонна и Сабрина Карпентер Bring Your Love.

0: Песня номер один. Свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Поппи Бэскамп и трек Зон в эфире Love Radio только что, где далее давай расскажу тебе, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд в твоих динамиках появится Джастин Тимберлейк с работой Cry Me a River 2003 года, которую он посвятил, кстати, Бритни Спирс после расставания с ней. Следом мы услышим дискотеку «Аварию Вон Амур» кукла ремикс, ну и Gym Class Hero и Адам Левин поставят точку в часе работой Stereo Hearts. Меня же зовут Александр Ушаков, вернусь тебе завтра, а пока всем желаю отличного завершения этого дня и легкого пробуждения. Пока-пока.
1: Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи. Love Radio.

Radio. I am paid to exist.

0: Лав Радио.
1: Сегодня у нас в гостях Чо, Мод и Бай Инди. Еще раз всем доброго утра.
2: Доброе утро.
3: Доброе. Мы хотим, чтобы вы продолжили фразу вот, да. «Я больше никогда не...»
1: Чо?
2: «Не буду бедным».
4: Что за тигренок? Что это от львена?
2: Мне кажется, он ответил за всех. Лучше не будет, пацаны.
4: Мы больше никогда не будем бедными.
2: Пристегнитесь, мы взлетаем.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лавradio. Для лиц старше 16 лет.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like